FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Тысяча фриспинов! MaxLine без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Новый трек.

нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

0: FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: центр.
1: Погода на центр FM.
2: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Небольшой дождь пройдет в Гродно и Бресте. В этих городах плюс 17-19. В Могилеве и Гомеле воздух прогреется от 21 до 24 градусов тепла. В Витебске плюс 20-22. В Минске сегодня от 21 до 23 со знаком плюс. Переменная облачность и без осадков.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: ведущие идеи. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, All I Think About. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: FM. Погода на центр FM.
1: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
4: Сегодня во всех городах вещания Центра ФМ ожидается переменная облачность. Небольшой дождь пройдет в Гродно и Бресте. В этих городах плюс 17-19. В Могилеве и Гомеле воздух прогреется от 21 до 24 градусов тепла. В Витебске плюс 20-22. В Минске сегодня от 21 до 23 со знаком плюс. Переменная облачность и без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Джеки Холлендер издает заводной High on You. Новая работа High on You.

New Jackie Hollander выполнена в стиле тек-хаус. Композиция открывается энергичным грувом и сразу привлекает внимание. Релиз состоялся на лейбле Джона Саммита Experts Only. Трек хорошо вписывается в летнее настроение и передает энергию долгих ночей. Сама Джеки рассказала, что сразу влюбилась в вокальную партию и захотела превратить ее в темный мелодичный тек-хаус, который создавал бы особый момент в ее сетах.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.
2: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Центр-ФМ. Погода на Центр-ФМ.
1: Сегодня во всех городах вещания Центр-ФМ ожидается переменная облачность, небольшой дождь пройдет в Гродно и Бресте, в этих городах плюс 17-19. В Могилеве и Гомеле воздух прогреется от 21 до 24 градусов тепла, в Витебске плюс 20-22. В Минске сегодня от 21 до 23 со знаком плюс, переменная облачность и без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама. Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
1: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
5: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
6: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
7: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

Победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный. Белорусский трек.

0: новый трек.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes.

Хроники эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be the One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Almost Shut It Down.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Киран МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

0: это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

Новинки эфира на центре. Alphadox We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by. Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр.
1: Новый трек.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Небольшой дождь пройдет в Гродно и Бресте. В этих городах плюс 17-19. В Могилеве и Гомеле воздух прогреется от 21 до 24 градусов тепла. В Витебске плюс 20-22. В Минске сегодня от 21 до 23 со знаком плюс. Переменная облачность и без осадков.
4: По материалам рисунка.

0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Дениса Мисько

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на «Адреналин.бай» уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: Как сохранить лето в банке?
5: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
5: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
6: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
7: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
8: Белорусский трек.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов физкультуры и спорта с праздником. Об этом сообщили в 12:30. Глава государства подчеркнул, что этот день является праздником не только для олимпийских чемпионов и начинающих спортсменов, но и для работников спортивной отрасли, а также миллионов людей, ведущих активный образ жизни. Александр Лукашенко выразил благодарность работникам и ветеранам отрасли за проявленный профессионализм и преданность своему делу. Глава государства также пожелал всем бодрости духа, неиссякаемой энергии, мира, добра и новых достижений. Делегация Нижнего Новгорода заинтересована в увеличении парка машин «Амкадор». Гостей из столицы Приволжья познакомили с лучшими разработками белорусских машиностроителей. Особое внимание привлекли малогабаритные разработки и маневренные мини-погрузчики. Подписаны и ряд соглашений по сотрудничеству, переговоры и деловая часть Дней Нижнего Новгорода, которые сейчас проходят в Минске. Минская «Динамо» и борисовские «Батыи» сегодня сыграют в финале Кубка Беларуси по футболу. Решающий матч состоится на поле национального футбольного стадиона в Минске. Начало игры в 15:30. В активе футболистов «Батыи» 5 побед в кубковых турнирах. У минских «Динамовцев» 3 трофея. В воинской части 32-14 завершились испытания на право ношения крапового берета. Традиционно они проходят на пределе человеческих возможностей, но именно в таких суровых условиях и куется истинное братство спецназа. В Беларуси отметили День семьи. Для государства и соцподдержка охрана материнства и детства – приоритет, главная инвестиция в будущее. У нас более 2,5 миллионов семей, 9% из них – многодетные. Безусловная поддержка и любовь близких дают каждому из нас фундамент, главные моральные ценности. А в современном мире они нуждаются в защите. Новости компании 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские, детские, все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 829-622-69-66. ОАО «Измеритель» город Новополоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта. Обучение на месте. Подробности по телефону 8 02 14 58 78 91. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

реклама. Один ролик. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017 329 21 29.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. «Кайрас» и «Хлиба». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов.

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
0: Подходит.
2: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Танцевальное радио. Центр FM.
2: Новый трек.

0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность, небольшой дождь пройдет в Гродно и Бресте, в этих городах плюс 17-19. В Могилеве и Гомеле воздух прогреется от 21 до 24 градусов тепла, в Витебске плюс 20-22. В Минске сегодня от 21 до 23 со знаком плюс, переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: Белагропромбанк.
5: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
6: Белорусский трек.

0: Программа «Что будет далее?» через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Вы слушаете Центр FM.

0: Новости.
1: Пусть спорт объединяет и вдохновляет. Виктор Лукашенко поздравил с днем работников физической культуры и спорта. Глава НОК подчеркнул, что этот знаменательный день объединяет всех, кто посвятил себя развитию спорта и кто по-настоящему любит его. Атлетов, тренеров, специалистов, а также многочисленных болельщиков и поклонников активного образа жизни. Виктор Лукашенко отметил, что сегодня наша страна полноправно возвращается на международную спортивную арену. Уже в июле нас ждет ближайший трехдневный отдых. Дело в том, что в 2026 году День независимости, который в Беларуси отмечают 3 июля, выпадает на пятницу. Это значит, что гулять будем 3, 4 и 5 июля. Шестой форум медийного сообщества прошел в Гродно. Приветствие участникам направил президент. А их более 700 человек, от блогеров до медиа-менеджеров. На повестке запрос на объективность в эпоху постправды и борьба за внимание аудитории в цифровой среде. Разговор о важном, серьезный и откровенный, ведь идет информационная война. И удаление YouTube-аккаунтов ведущих каналов страны – показательный пример игры без правил. Единый медийный форум формирует профессионалов, и лучших вручили награды национального конкурса «Золотая лига». Финал акции «Запусти сердце» прошел в Минск-арене несколько месяцев. Ребята учились оказывать первую помощь, действовать четко, смело и быстро. Акция охватила школьников всей страны. В зале 800 человек, у которых лучшие результаты. О перспективах появления союзного ИИ рассказали в Минске на президиуме Академии наук Беларуси и России. Конечная цель партнеров – технологический суверенитет. Речь о том, чтобы наладить выпуск на нашей территории микросхем для работы оборудования, космических исследований, авиации. Не обошли искусственный интеллект в планах, не контролировать с известными моделями, а создавать свои прикладные решения с открытым кодом для производств. Новости компании. В честь дня рождения Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит – малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1 545 02 42. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Реклама. Один ролик. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129. Белорусский трек.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Джеки Холлендер издает заводной «High on You». Новая работа «High on You» Джеки Холлендер выполнена в стиле тек-хаус. Композиция открывается энергичным грувом и сразу привлекает внимание. Релиз состоялся на лейбле Джона Саммита «Experts Only». Трек хорошо вписывается в летнее настроение и передает энергию долгих ночей. Сама Джеки рассказала, что сразу влюбилась в вокальную партию и захотела превратить ее в темный мелодичный тек-хаус, который создавал бы особый момент в ее сетах.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Ночь скидок в Астона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.by. Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: от прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Акадиумфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Акадиумфарм. Реклама.
3: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Небольшой дождь пройдет в Гродно и Бресте. В этих городах плюс 17-19. В Могилеве и Гомеле воздух прогреется от 21 до 24 градусов тепла. В Витебске плюс 20-22. В Минске сегодня от 21 до 23 со знаком плюс. Переменная облачность и без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Лето не спросит, готов ты или нет, оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника, ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

Новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного с каждым днем прибывает.

Накануне состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государства обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям. В Минске проходит крестный ход с молитвами к святым, покровителям семейной жизни, сообщает Белта. Шествие началось в 10:00 от храма Покрова Пресвятой Богородицы и следует в направлении Минского Свято-Духового Кафедрального Собора. Участники молятся святым Петру и Февронии, святой Валентине Минской, святому князю Александру Невскому и Матери Божьей. Депутаты Палаты представителей проведут рабочую неделю в избирательных округах с 18 по 24 мая, сообщила пресс-служба Палаты. Депутаты организуют личные приемы граждан и представителей юридических лиц. С графиком таких приемов можно ознакомиться на персональных сайтах депутатов, а также на сайтах районных исполнительных комитетов. В периоды работы в округах депутаты проведут встречи с избирателями, чтобы разъяснить нормы закона об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений. В рамках единого дня информирования они расскажут о текущей трендах и новых направлениях развития туризма в Беларуси. Новости компании. В честь дня рождения Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%. А также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, а оплатите всего за 4. Женские, мужские, детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66. ОАО «Измеритель» город Новополоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта. Обучение на месте. Подробности по телефону 8024-58-78-91. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

реклама. Один ролик. Заходи и проверь свою удачу на Толатобай. Телефон 017-329-2129. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре.

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
0: Подходит.
2: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
4: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.

миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM. Новый трек. We keep

0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность, небольшой дождь пройдет в Гродно и Бресте, в этих городах плюс 17-19. В Могилеве и Гомеле воздух прогреется от 21 до 24 градусов тепла, в Витебске плюс 20-22. В Минске сегодня от 21 до 23 со знаком плюс, переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
4: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

0: Новости.
1: Александр Лукашенко накануне встретился с президентом Зимбабве. Во время встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, выполнения дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в реализации совместных Зимбабве проектов, в том числе с подключением других стран африканского континента. Сегодня во всех медицинских университетах Беларуси проходит День открытых дверей. Этот день дает возможность познакомиться не только с руководством, профессорско-преподавательским составом и студентами университетов, но и напрямую пообщаться с теми, кто по праву можно назвать будущими работодателями. В рамках Дня открытых дверей продолжается работа по выдаче целевых договоров. Кроме того, с абитуриентами взаимодействуют представители главных управлений по здравоохранению облсполкомов. Они помогут сориентироваться в возможностях и сознательно выбрать профессиональный путь. С 1 июня в Беларуси снова вырастет коммуналка. В стране стартует второй этап повышения тарифов ЖКУ. Больше всего подорожает отопление и горячая вода. Тарифы увеличатся на 7,3%. В среднем жировки потяжелеют примерно на 3 рубля в месяц. Также вырастет стоимость электроэнергии для отопления жилья. Артефакты и раритеты белорусской дипломатии переданы из МИД в Национальный исторический музей. Архивные документы, образцы официальных геральдических символов и знаки отличия. Все это оберегаемые артефакты дипломатической службы Беларуси. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону 1-545-02-42. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейнг. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Реклама. Один ролик. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
0: Танцевальное радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Небольшой дождь пройдет в Гродно и Бресте. В этих городах плюс 17-19. В Могилеве и Гомеле воздух прогреется от 21 до 24 градусов тепла. В Витебске плюс 20-22. В Минске сегодня от 21 до 23 со знаком плюс. Переменная облачность и без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Центр FM. Заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр FM и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире в

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Вы слушаете Центр FM.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов физкультуры и спорта с праздником. Об этом сообщили в 12:30. Глава государства подчеркнул, что этот день является праздником не только для олимпийских чемпионов и начинающих спортсменов, но и для работников спортивной отрасли, а также миллионов людей, ведущих активный образ жизни. Александр Лукашенко выразил благодарность работникам и ветеранам отрасли за проявленный профессионализм и преданность своему делу. Делегация Нижнего Новгорода заинтересована в увеличении парка машин «Амкадор». Гостей из столицы Приволжья познакомили с лучшими разработками белорусских машиностроителей. Особое внимание привлекли малогабаритные разработки и маневренные мини-погрузчики. Подписан и ряд соглашений по сотрудничеству. Переговоры – деловая часть Дней Нижнего Новгорода, которые сейчас проходят в Минске. Минская «Динамо» и борисовский «Батэ» сегодня сыграют в финале Кубка Беларуси по футболу. Решающий матч состоится на поле Национального футбольного стадиона в Минске. Начало игры в 15:30. В активе футболистов «Батэ» 5 побед в кубковых турнирах. У минских «Динамовцев» 3 трофея. В воинской части 32-14 завершились испытания на право ношения крапового берета. Традиционно они проходят на пределе человеческих возможностей. Но именно в таких суровых условиях и куется истинное братство спецназа. В Беларуси отметили День семьи. Для государства соцподдержка, охрана материнства и детства – приоритет, главная инвестиция в будущее. У нас более 2,5 миллионов семей, 9% из них – многодетные. Безусловная поддержка и любовь близких дают каждому из нас фундамент, главные моральные ценности, а в современном мире они нуждаются в защите. Новости компании. ООО «Измеритель» Городного Полоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную разработку, плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта обучения на месте. Подробности по телефону 8-02-14-58-78-91. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Реклама. Один ролик. Билетики выбирай и играй на то лото бай. Телефон 017 329 21 29.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Джеки Холлендер издает заводной High on You. Новая работа High on You Джеки Холлендер выполнена в стиле тек-хаус. Композиция открывается энергичным грувом и сразу привлекает внимание. Релиз состоялся на лейбле Джона Саммита Experts Only. Трек хорошо вписывается в летнее настроение и передает энергию долгих ночей. Сама Джеки рассказала, что сразу влюбилась в вокальную партию и захотела превратить ее в темный мелодичный тек-хаус, который создавал бы особый момент в ее сетах.

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
0: Подходит.
2: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
5: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
6: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: В воскресенье во всех городах вещания Центра ФМ от плюс 21 до плюс 23 ясно. Исключение Гродно, там до плюс 16 с осадками. В столице плюс 23. Берите легкую одежду и планируйте выходные на свежем воздухе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Белорусский трек. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

канал в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

0: Новости.
1: Пусть спорт объединяет и вдохновляет. Виктор Лукашенко поздравил с днем работников физической культуры и спорта. Глава НОК подчеркнул, что этот знаменательный день объединяет всех, кто посвятил себя развитию спорта и кто по-настоящему любит его, атлетов, тренеров, специалистов, а также многочисленных болельщиков и поклонников активного образа жизни. Виктор Лукашенко отметил, что сегодня наша страна полноправно возвращается на международную спортивную арену. Уже в июле нас ждет ближайших трехдневный отдых. Дело в том, что в 2026 году День независимости, который в Беларуси отмечают 3 июля, выпадает на пятницу. Это значит, что гулять будем 3, 4 и 5 июля. 6-й форум медийного сообщества прошел в Гродно, а приветствие участникам направил президент. Их более 700 от блогеров до медиа-менеджеров. На повестке запрос на объективность в эпоху постправды и борьба за внимание аудитории в цифровой среде. Разговор о важном, серьезный и откровенный, ведь идет речь о информационной войне. И удаление YouTube-аккаунтов ведущих каналов страны – показательный пример игры без правил. Единый медийный фронт формируют профессионалы и лучшие из лучших вручили награды национального конкурса «Золотая литера». Финал акции «Запусти сердце» прошел в Минск-арене. Несколько месяцев ребята учились оказывать первую помощь, действовать четко, смело и быстро. Акция охватила школьников всей страны. В зале 800 человек, у которых лучшие результаты. О перспективах появления союзного ИИ рассказали в Минске на президиуме Академии наук Беларуси и России. Конечная цель партнеров – технологический суверенитет. Речь о том, чтобы наладить выпуск на нашей территории микросхем для работы оборудования космических исследований, авиации. Не обошли искусственный интеллект в планах не конкурировать с известными моделями, а создать свои прикладные решения с открытым кодом для производств. Новости компании. 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские, детские, все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит – малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-02-42. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: Реклама. Один ролик. Заходи и проверь свою удачу на Толатобай. Телефон 017-329-2129.
1: Новинки эфира на центре. A7S.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: В воскресенье во всех городах вещания Центр ФМ от плюс 21 до плюс 23 ясно. Исключение Гродно, там до плюс 16 с осадками, в столице плюс 23. Берите легкую одежду и планируйте выходные на свежем воздухе.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
4: Центр

0: Встречай выходные правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Я категорически приветствую тебя на Центр ФМ в нашем Центр ФМ ТОП-20, нашем чарте лучших и любимых. Очередной музыкальный привет прямо сейчас встречай, он летит тебе. Добро пожаловать в наше обновление Центр ФМ ТОП-20, чарт лучших и любимых хитов, выбранных тобой. Я напомню, встречаемся здесь трижды в неделю, это пятница, ровненько в 5 вечера. Мы слушаемся по субботам и по воскресеньям также в режиме повтора для того, чтобы выходные сделать поярче. Ну и, в принципе, для того, чтобы просто здорово провести время. В ближайшие два часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как же распределились места в нашем параде звезд именно на этой неделе. Ну и, конечно, самое главное, о чем хочу напомнить, на расстановку сил в радио двадцатке только и исключительно ты влияешь. Голосуй за любимые треки, все там же на сайте centrfm.by. Заходи, благодарю тебя за активность, не стесняйся, в любое удобное время заходи и действуй, голосуй за любимую музыку. Меня зовут Глеб Глебов, а тебе прекрасного настроения и, конечно, приятного прослушивания лучших из лучших.
0: Центр ФМ ТОП-20.
1: Начинаем традиционно с потерь. Сегодня такие случились. Мы лишились хита под названием Unforgettable. Красота от бразильского диджея-музыканта Алока отныне звучит в эфире Центр ФМ, но не в Центр ФМ ТОП-20. Естественно, по твоему решению можем вернуть трек в парад лучших из лучших нашу радио-двадцаточку. Для этого достаточно поддержать его лайком на Центр ФМ Бай. Но пока на данном этапе все-таки Алока Unforgettable не участник радио-двадцатки. Однако, естественно, случились и пополнения.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: Об обновлениях чуть-чуть позже, а пока давай-ка традиционно с 20-й позиции начинать. И сегодня это «Where is my husband?» Прекраснейший хит от артистов Дэвида Гетта, Хайпатона и, конечно же, автора оригинальной версии Рай. Уникальнейшая личность, британская певица, автор песен, музыкальный продюсер, завоевавшая мировую известность благодаря невероятному голосу, смешанию жанров и рекордным победам. На Brit Awards 2 года назад, в 24-м, она установила абсолютный рекорд. Рекорд премии, забрав 6 наград за один вечер, включая категорию «Альбом года» и «Артист года». Этот триумф певицы стал не просто главным музыкальным событием года, а беспрецедентным историческим рекордом, полностью переписавшим правила британской индустрии. Рай побила многолетние рекорды таких суперзвезд, как Адель, Гарри Стайлз и группы Blur, которые удержали планку в 4 победы за вечер. В итоге, благодаря этому триумфу, имя Рай мгновенно стал в один ряд с величайшими легендами британской сцены, такими как Дэвид Боуи, Оазис, имеющими аналогичное общее количество наград за карьеру. Сегодня в нашем шоу Центр ФМ ТОП-20 Рай в компании Дэвида Гетта и Хайпатон, потеряв 3 позиции, размещается с хитом «Where is my husband» всего-то на 20-й строчке. Ну и, стало быть, это главная заявка на то, чтобы покинуть радио-двадцатку вовсе.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 19 место.

0: Итак, это был Джон Саммит, у его Crystallized. Сегодня относительно неплохой день, если учесть, что на прошлой неделе хит возглавлял топ-20 с хвоста чарта, стало быть, располагался на 20-й строчке, то сегодня у него все-таки плюс один пункт. И в итоге 19-й номер, опять-таки, исключительно и только благодаря твоей поддержке. Центр FM ТОП-20, наша радио-двадцаточка продолжается, двигаемся вперед, дальше навстречу 18-й позиции. Она появится здесь совсем скоро, и это Don't Give Up. Красота от Chicane и Брайана Адамса в версии Silk. Встречаем, послушаем, а там и обсудим.
1: ТОП-20. Реклама.
2: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
3: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
2: Подходит.
4: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
6: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Чикейн только что в нашем списке лучших. В настоящее время этот культовый британский диджей, один из пионеров электронной музыки, а не иначе как, готовится к громкому празднованию 30-летия своего легендарного проекта, проекта Чикейн. Поклонников ждут масштабный симфонический лайв и неожиданное переосмысление одного из основных танцевальных треков поколения. Главным событием юбилейного года станет его грандиозное шоу в Лондоне в субботу 22 августа. Чикейн поднимется на сцену знаменитого Royal Festival Club и его танцевальные гимны Saltwater, Offshore и, конечно, Don't Give Up прозвучат в сопровождении симфонического оркестра и полноценного живого бэнда. Этот концерт продолжит успех прошлогоднего аншлагового выступления и откроет осеннее турне музыканта по Великобритании. Кстати, специально к юбилею на лейбле Armada Music состоялся официальный релиз обновленного сингла «Offshore», записанного совместно с немецким продюсером Ларси. Вместо привычного нам транс-звучания трек получил глубокую, мягкую прогрессив хаус-аранжировку. Новинка уже стала одним из основных претендентов на звание главного трека для закатных сетов и Ибицы в текущем сезоне. Как-нибудь с ней обязательно познакомимся. Сейчас же все-таки для нас куда важнее другой суперхит от Чикейн «Don't Give Up». И у него сегодня, увы, минус две позиции. В итоге только 18-й номер. Далее мчимся и встречаем 17-ю строчку чарта. Джоэл Кори и «Phases». Именно он приветствует нас своим суперхитом.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

0: Итак, группа Shoes, за которой скрываются прекрасные артисты от сервиса Jack Madden. Именно эти музыканты доказали миру, что электронная музыка может быть живой, глубоко человечной и несовершенной в самом прекрасном смысле этого слова. После триумфального выступления на фестивале Lakeside в рамках Гран-при Австралии Формулы-1, сейчас группа расширяет географию. Билеты на их летнее шоу в США, включая легендарные Roxy Theater в Западном Голливуде, раскупаются просто за считанные часы, как горячие пирожки разлетаются. Напомню, не так давно артисты полностью отказались от привычного диджейского формата. Они выходят на сцену в окружении массивных аналоговых синтезаторов и драм-машин, создавая электронное полотно вживую. Ну и, конечно, главная фишка Shoes — живой хор на сцене. В каждом крупном городе, где они собирают локальное сообщество музыкантов, друзей, вокалистов, создавая на сцене гигантский поющий коллектив, стирающий грань между артистами и залом. Каждое выступление Shoes длится чуть больше часа и выстроено как непрерывное аудиовизуальное погружение, цель которого — ввести многотысячную толпу в то самое состояние коллективного экстаза. Вот такая вот музыкальная миссия у артистов. Их Only You на этой неделе в списке Центр-ФМ ТОП-20 теряет две строчки и оказывается 16-м номером.
1: Центр-ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно, ты слушаешь Центр-ФМ ТОП-20, и спасибо тебе за это. А еще спасибо за то, что составляешь его собственноручно на сайте Центр-ФМ Бай, голосуя за любимые треки. Мчимся дальше, и, конечно, перед тем, как перебираться к очередной пятерочке суперхитов, давай-ка вспоминать будем расстановку сил в радио двадцатки с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: Итак, открыли список лучших сегодня прекрасным хитом «Where is my husband», а Хейпатон «Рай», ну и, конечно, Дэвида Гетта, который создал вот такую танцевальную версию хита.
1: Номер 19.
0: 19-я позиция списка Центр-ФМ ТОП-20 — это тот самый «Crystallized», любимый хит от не менее любимого Джона Саммита.
1: Номер 18.
0: А это прекрасное обновление классики от гениального британского диджея Чикейн и Брайан Адамс создали в красоту. Ну а проект Silk обновил ее. Don't give up. 18 номер.
1: Номер 17.
0: 17-я позиция списка Центр-ФМ ТОП-20 у Фейзис от Джоэл Кори.
1: Номер 16.
0: Ну и, наконец, Only You от австралийцев Shoes. У них сегодня 16-й номер чарта.
1: Претенденты.
0: Мы двигаемся дальше, и у нас время претендента в Центр-ФМ ТОП-20. Несколько слов, а дальше несколько аккордов от тех музыкальных героев, которые пока не в списке Центр-ФМ ТОП-20, но желают в нем оказаться. И вот, собственно, такое желание изъявили, проявили Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Их Save Me Tonight. На данном этапе этот суперхит является еще только претендентом Центр-ФМ ТОП-20. Пора бы менять ситуацию. Поддерживай трек лайком на Центр-ФМ Бай, голосуй за него, но прямо сейчас заценивай в очередной раз.
1: Центр-ФМ ТОП-20.

0: Эта красота называется Confession. Это проект D.O.D. И у него сегодня 15-й номер нашего списка с Сетрафэм Топ 20. Плюс 3 строчки за 7 дней. Очень даже здорово. Хорошо, идем навстречу лидеру. Не правда ли? Мчимся дальше. Встречаем 14-ю позицию. И это уже Disco Lines. На днях артист официально подписал контракт на клубную резиденцию 2026 в одном из самых дорогих мейнстрим-клубов США Leaf Night Club и Leaf Beach в Лас-Вегасе. Хитмейкер возвращается в качестве официального артиста-резидента второго года, разделив одну сцену с такими титанами индустрии, как Дэвид Гетта, Тиесто и Джон Саммит. В итоге его качающий саунд будет сотрясать как ночное пространство клуба внутри премиального отеля, так и его знаменитую шестиакровую дневную пляжную зону. Известно, что артист задействует главную визитную карточку заведения, гигантскую кинетическую световую инсталляцию The Halo, называется она именно так, которая создает уникальный визуальный ряд для каждого его трека. Организаторы обещают превратить каждое выступление диджея в концентрированное пляжное безумие. Клуб уже ввел строгий летний дресс-код. Вход строго в дизайнерской пляжной и плавательной одежде. Ну и много других интересностей. Тот самый Disco Lines в нашем списке лучших и любимых с хитом No Broke Boys сегодня теряет 4 позиции, и у него 14-й номер чарта.
1: Центр FM Топ 20 с Глебом Глебовым. 14-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это Дон Диабло и его версия легендарного хита «Enjoy the Silence». Сегодня у него чертова дюжина, 13-я позиция и минус 4 пункта за последние 7 дней. Серьезно, потерял «Enjoy the Silence». Надо бы менять ситуацию. Голосуй, поддерживай лайком на Центр FM Бай. Заглядывай, не стесняйся. Ну а мы, конечно, мчимся дальше. И впереди у нас 12-й номер. Это Jonas Blue. Только что, кстати, артист завершил свой весенний тур по Северной Америке, включая аншлаговое выступление в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и Денвере. Сейчас же готовится к летнему европейскому сезону. Помимо громкой резиденции на Ибице, он подтвержден в качестве хедлайнера на крупнейших фестивалях, включая румынский Waves Festival и легендарный Defected 2026 в Хорватии, куда Jonas Blue приглашен впервые в своей карьере. Руководство культового хаус-лейбла Defected Records позвало его лично после феноменального клубного успеха его хита Age of Desire. В итоге музыкант разделит сцену с такими пионерами жанра, как Карл Крейг, Деннис Феррер и Хамуди Мэн. И это здорово. Тот самый виновник успеха артиста Age of Desire в нашем списке лучших и любимых сегодня прибавляет один пункт, и в итоге он

0: Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Старите свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Центр FM ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели.

0: Джон Толивер и Доджа Кэт. Этот звездный дуэт артистов только что в нашем Центр ФМ ТОП-20, нашей радио двадцаточки, их Lose My Mind сегодня прибавляет одну строчку и в итоге на 11 месте располагается, что, несомненно, здорово. Немножечко еще, чуть-чуть, и в ТОП-10 обязательно угодит дуэт. Ну, тут, естественно, нужно лишь заручиться твоей поддержкой. Оказать ее можно на Центр ФМ Бай, нашем официальном сайте. Не примену в очередной раз напомнить.
1: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Ну а мы с тобой уже ровненько на середине пути. Нас ждет ТОП-10, горячая десятка суперхитов, лучших, несомненно, твоих любимых в ближайшем музыкальном часе. Они обязательно появятся, все эти суперхиты. Перед этим давай-ка лишь вспомним расстановку сил в чарте с 15-й позиции по 11-ю.
1: Номер 15.
0: И вот здесь все очень просто. Confession. Красивейший хит от проекта D.O.D. Он сегодня прибавляет 3 пункта и в итоге оказывается на 15 месте списка.
1: Номер 14.
0: А это уже Disco Lines со своей версией прекрасного хита No Broke Boys. У него сегодня номер 14.
1: Номер 13.
0: Легендарный, очень здорово, идеально обновленный Enjoy the Silence, версия Дона Диабло. Чертова дюжина, 13-й в списке Центр ФМ ТОП-20 на этой неделе.
1: Номер 12.
0: Age of Desire, Jonas Blue. 12-я позиция Центр ФМ ТОП-20.
1: Номер 11.
0: Ну и, наконец, вот она, 11-я строчка. Lose My Mind от Дон Толивер и Доджа Кэт. И еще один прекрасный хит в списке Центр ФМ ТОП-20.
1: Претенденты.
0: Да, о них мы тоже помним и ни в коем случае не забываем никогда. Претенденты Центр ФМ ТОП-20, благодаря которым и обновляется радио двадцатка. Сегодня у нас желает поучаствовать в ней Do It My Candies и Джек Холидей. Легендарный Children в их версии. Он появится здесь буквально через полминуты, буквально совсем-совсем скоро, для того, чтобы можно было полноценно заценить этот хит. И, конечно, принять для себя важное решение, голосовать за него или нет. Если да, то сайт centrfm.by тебе в помощь. Заходи, голосуй. Голосуй и превращай суперхит Children из претендентов Центр ФМ ТОП-20 в участника.
1: Центр ФМ ТОП-20.

0: В воскресенье во всех городах вещания центра ФМ от плюс 21 до плюс 23 ясно. Исключение Гродно, там до плюс 16 с осадками. В столице плюс 23. Берите легкую одежду и планируйте выходные на свежем воздухе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Добро пожаловать во вторую половину нашего чарта лучших и любимых Центр FM ТОП-20. Топовые хиты недели, в которых мы встречаемся каждую пятницу в 5 вечера, а также в выходные, в субботу и в воскресенье, для того, чтобы продлить себе праздник музыки и в выходные дни. А, естественно, все это здесь и сейчас для тебя. Именно в Центр FM ТОП-20. В радио двадцатки мы подводим музыкальные итоги, мы выбираем самый любимый хит, хит недели, и, конечно, мы его слушаем на максимальной громкости. Ну, правда ведь. На один час и узнаем, кто же сегодня возглавляет радио двадцатку Центр FM ТОП-20, а пока прям по курсу, конечно, ТОП-10 самых горячих и ярких по твоей версии, по твоему мнению. Давай будем встречать. Меня зовут Глеб Глебов. Время встретить. Номер 10 списка лучших.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И вот, пожалуйста, наше обновление. Свежее попадание в Центр FM ТОП-20. Суперхит New Religion. Практически моментально после релиза он возглавил чарты Billboard. Американская поп-дива Биби Рекса. Она просто триумфально открывает новую главу своей карьеры. Ее обновленный New Religion, записанный совместно с культовой британской электронной группой Faceless, официально занял первое место в авторитетных американских хит-парадах Billboard Dance Airplay и US Dance Radio. Этот успех стал не просто очередной строчкой в резюме певицы, а настоящим символом ее личного и творческого перерождения. Он действительно имеет для Биби историческое значение. В январе 25-го, после 12 лет успешного сотрудничества, крупный лейбл Warner Records расторг с ней контракт. Певица не скрывала боли, в сети до сих пор обсуждаются архивное видео, где она со слезами на глазах говорит, что совершенно не знает, куда двигаться дальше. Однако Рикса сделала ставку на свободу, подписав контракт с независимым лейблом Empire, и, очевидно, совершенно не прогадала. Этот сингл доказал: я могу побеждать на собственных условиях, доверяя своему голосу и интуиции, поделилась недавно звезда. New Religion — это немного мрачный, одновременно эйфорический EDM-дэнс-поп-гимн. Трек построен вокруг легендарного прогрессив-хаус-сэмпла и суперхита Faceless 95-го года «Insomnia». Ну и именно он, New Religion, официально утвержден в качестве лид-сингла грядущего 4-го студийного альбома Биби Рекса под названием Dirty Blonde. Вот так, сколько интересных новостей-то. Биби Рекса, Faceless и New Religion. Новый хит, свежий хит, совершенно свежее попадание в Центр FM ТОП-20 и беспрецедентный случай. 10-я позиция. С 10-го места берет свой старт этот суперхит. Давай слушать.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Вот, это был Кевин Харрис и Джей Зи Рейс и их Ocean. Еще один прекраснейший хит из копилки Центра ФМ ТОП-20 тебе в динамике, а стало быть и в уши. У него сегодня, кстати, минус 4 строчки и в итоге только 9 номер у этой красоты под названием Ocean. Двигаясь дальше, встречаем и 8 позицию уже совсем скоро. И это уже музыкальный привет из Британии. Джеймс Хайп зовут того самого супергероя, который обновил еще один классический хит Behavior. Встретим, послушаем. Ну, а там и обсудим.
1: ТОП-20. Реклама.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20. 8 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Джеймс Хайп. На днях он, а также музыкальный проект «Медуза» официально объявили о долгожданном возвращении к совместной резиденции под названием «Our House» в лучший клуб мира «Хайбиса» на летний сезон 2026 на Ибице. Их шоу «Our House» стало настоящим феноменом клубной индустрии. После оглушительного успеха прошлых сезонов артисты получили прайм-тайм слоты и будут взрывать главный танцпол Ибицы каждый понедельник. Это одна из самых ожидаемых коллабораций лета, объединяющая невероятную технику Джеймс Хайп на четырех деках и мелодичный глубокий хаос от итальянского трио «Медуза». Известно, что помимо сольных выступлений, диджеи готовят и новые совместные сеты, трек-листы которых держатся в строжайшем секрете. Анонс резиденции Джеймс Хайп сопроводил новым манифестом в социальных сетях под своим знаменитым слоганом «Тяжелый труд важнее таланта». Он снова публично атаковал фейковых артистов, играющих поддельные, записанные заранее сеты с флешек, пообещав доказать на Ибице абсолютный триумф живого микширования. Кроме того, специально для Ибицы 2026 команда Хайбиса разрабатывает уникальную световую концепцию, адаптированную именно под динамичный яркий стиль выступления Джеймс Хайп. Определенно, это будет очень живо и будет интересно. Но у нас, возвращаясь же сейчас к Behavior, вынужден отметить падение хита в списке Центра ФМ ТОП-20 на две строчки и его восьмую позицию на этой неделе. Далее двигаемся и встречаем уже номер 7. Это «Привет из Швеции». Swedish House Mafia. Звездное трио с хитом «Wait So Long». У них плюс один на этой неделе.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Седьмое место.

0: Итак, это Боб Синклар. В настоящее время артист активно продвигает свой новый эксклюзивный проект под названием «Би-бой-иш» в Париже. Раз в месяц диджей собирает на одной площадке легенд французской электронной сцены первой волны, включая знаменитого DJ Yellow, сооснователя лейбла Yellow Production, и DJ Cam. Проект полностью посвящен культуре брейк-данса и олдскульного хип-хопа, той самой музыки, с которой Синклар когда-то начинал свою карьеру в 80-х годах. Диджей лично выходит на танцпол, доказывая, что находится в невероятной физической форме. Ну и, конечно, о студийной работе музыкант также не забывает. 2 марта Боб Синклар выпустил сингл «I Can't Wait». Это совместный трек с канадской певицей Кайза. Песня является современной танцевальной адаптацией классического фанк-хита 80-х от группы New Shoes. Тот самый «I Can't Wait» в нашем списке лучших и любимых сегодня становится триумфатором, взлетом недели. У него плюс 5 позиций, и в итоге Боб Синклар уже находится на 6 месте.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно, у нас позади еще одна пятерка суперхитов. Уже сейчас настраиваемся и готовимся встретить топ-5 чарта лучших и твоих любимых. А перед этим, как и обычно, немножко назад время отмотаем и вспомним, кто же разместился сегодня в радио двадцатке с 10 строчки по 6.
1: Номер 10.
0: Новинка чарта, наше обновление. Свой старт на этой неделе берет суперхит New Religion. Это Bebe Rexha и, конечно, это легендарный проект Faceless. Номер 10.
1: Номер 9.
0: Девятая позиция Центр FM ТОП 20 у красивого хита Ocean Calvin Harris и Jazzy Rice.
1: Номер 8.
0: Это британец Джеймс Хайп и его Behavior. 8 номер списка Центр FM ТОП 20.
1: Номер 7.
0: Седьмая позиция нашей звездной радиодвадцатки. Wait So Long. Это Swedish House Mafia.
1: Номер 6.
0: Ну и, наконец, яркий, солнечный, летний суперхит I Can't Wait. Боб Синклар, Кайза. И номер 6 чарта Центр FM ТОП 20 на этой неделе.
1: Претенденты.
0: И еще один претендент в список, очередной гость, пока еще только гость нашего чарта лучших и любимых, это суперхит Favor. Это Фишер, тот самый Фишер, супердиджей звездный. И музыкальный проект из Австралии Tones and I. Они спелись, сыгрались, и вот такой суперхит нам подарили. Пока претендует на участие в Центр FM ТОП 20, ну а будет участвовать или нет, зависит от твоего решения. Голосуй и поддерживай на сайте centrfm.by, если он тебе нравится. А сейчас слушай.
1: Центр FM ТОП 20. Hey, tell me a story.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Пятое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Not you, not you, not you. Sophia Rice, Луиза Солнца, вокалистки и, конечно, Иман Бек, именно он спродюсировал этот суперхит Not You. Такое название он и носит. Минус одна строчка на этой неделе. В итоге в радио двадцатке лучших любимых центров М ТОП-20 у него пятая позиция, что тоже очень даже неплохо. Кто же обогнал Иман Бека? А это сам Fatboy Slim. В этом году артист триумфально закрыл культовый американский фестиваль Coachella, установив исторический рекорд. Спустя 27 лет после своего первого выступления на дебютной Coachella в 99 году 62-летний диджей вернулся, чтобы отыграть один из самых знаковых сетов в истории электронной музыки. Артист доказал, что она не имеет никакого возраста. Его финальный сет на фестивале стал главным событием музыкальных медиа. Выступление назвали моментом абсолютного триумфа и закольцовыванием истории. Fatboy Slim был одним из тех, кто раскачивал самую первую Coachella еще в прошлом веке. Музыкант вышел на сцену в своем фирменном стиле, в яркой гавайской рубашке и босиком. Несмотря на почтенный по меркам клубной индустрии возраст, Fatboy Slim отыграл мощнейший яркий сет, заставив многотысячную толпу безостановочно танцевать под классику Big Beat. В интервью сразу после закрытия фестиваля артист признался, что до сих пор не верит в происходящее. «Для меня это чистая страсть. Я просто обожаю музыку и обожаю развлекать людей. То, что я до сих пор зарабатываю этим на жизнь, это огромная честь. Некоторые люди с раздутым эго говорят, я заслужил это обожание. А я каждый раз думаю, боже, я просто кайфую, и меня все еще сюда приглашают». Диджей добавил, что период пандемии окончательно открыл ему глаза на то, как сильно он привязан к живой толпе. С тех пор он пообещал себе никогда не принимать гастроли как должное и ценить каждую секунду на сцене. Вот такие откровения, такие интересности. Тот самый Fatboy Slim в компании с еще одними легендами. Rolling Stones и Satisfaction Skunk 2 в одном, что называется. Прибавляет сегодня 3 строчки и в итоге номер 4 именно у них. Давай слушать.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 4 место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Третье место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Дэвид Гетта в Центр FM ТОП-20. Недавно артист официально объявил о радикальной смене музыкального курса. Да, он объединился с немецким электронщиком Мартином Хёргером для запуска нового концептуального технопроекта под названием Man Machine. В своем недавнем интервью лучший диджей планеты по версии DJ Mag признался, что смертельно соскучился по культовой клубной культуре начала нулевых. «Я пишу поп-музыку, но в первую очередь я диджей. Мне не хватало саунда 2005 года, когда правил электроклэш. Новый проект создан не для коммерческого радио. Эта музыка исключительно для диджеев и андеграундных танцполов». Любопытно, что официальный запуск проекта превратился в настоящий экшн-детектив. Из-за ложной пожарной тревоги в аэропорту Мартин Хёргер едва не пропустил собственную премьеру. Он прилетел в США всего за несколько часов до начала шоу и переодевался на заправке. В итоге все же музыканты воссоединились на сцене.

0: Teddy Swim, Stones and I, их Gun, Gun, Gun, достойны третьей позиции Центра FM Top 20, у них минус одна строчка. Ну а серебро чарта лучших и любимых достается команде Offenbach. Давай слушать.
1: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Мотор FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Французы Оффенбак только что у нас в списке лучших и любимых. В этом году они кардинально сменили свой творческий вектор и запустили свой самый амбициозный концептуальный проект «Клоунд», объединяющий целую серию релизов, масштабный концертный тур и неожиданные музыкальные коллаборации. Музыканты отошли от привычного коммерческого поп-дип-хауса в пользу более глубокого электрозвучания и в поддержку новой музыки. Оффенбак впервые в своей карьере запустили полноценное именное стадионно-клубное турне. Не просто серию диджей-сетов, а именно шоу. Шоу уже отгремели на главных площадках Мехико, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Амстердама и Парижа. Теперь же, откатав сольную весеннюю часть тура, группа переходит к фазе крупнейших европейских фестивалей. Артисты заявлены на Двичо Open Air в Швейцарии, и в июле они везут обновленное шоу на главную сцену Tomorrowland в Бельгию. Ну а в августе выступят на словацком Love Stream Festival вместе с Дэвидом Гетто и Биби Рексой. В нашем списке Центр FM ТОП 20 сегодня Оффенбак, а именно их Miles Away, минус одна позиция, и лидеры чарта прошлой недели сегодня только вторые. Серебро чарта у Оффенбак.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Мы же с тобой в эти минуты все ближе и ближе к лидеру. Всего какое-то время подождать и узнаем, кто же возглавляет радио двадцатку на этой неделе, кто подвинул Оффенбак и, собственно, кто удостоен звания чемпион недели. Музыкальный чемпион Центра FM ТОП 20 будет объявлен буквально совсем скоро, через несколько минут. Пока же, пока давай вспоминать ТОП 5 списка.
0: Номер 5.
1: Not you, not you, not you. Иман Бек, Софья Райс и Луиза Сонса. У них пятый номер чарта Центра FM ТОП 20 этой недели.
0: Номер 4.
1: Satisfaction, Skunk, Fatboy Slim, Rolling Stones. Четвертый номер.
0: Номер 3.

0: Команда суперзвезд Тедди Свин, Стоунс энд Дайо и, конечно, Дэвид Гетта, их Ган-Ган-Ган. Это третье место, это бронза от Центра FM Top 20.
1: Номер два.
0: И, наконец, вторые в списке лучших из лучших. Это французы Оффенбах. Этот супердуэт с хитом Miles Away потерял на этой неделе одну позицию и в итоге удостоен второго места. Кто же лидер чарта? Будь на связи. И совсем-совсем скоро узнаем и послушаем его.
1: ТОП 20. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
2: Ну вот и время нашей кульминации. Наступает главный момент чарта Центра ФМ ТОП-20. Нам надо встретить и наградить лучшего из лучших, а заодно и послушать этот суперхит. Прямо сейчас узнаем, кто же с вами возглавляет радио двадцатку. И лучшим на этой неделе у нас становится Алан Уокер. Буквально на днях, кстати, прилетела новость, что этот англо-норвежский диджей и музыкальный продюсер станет главным хедлайнером церемонии открытия первых в истории Enhanced Games в Лас-Вегасе. Это спортивный турнир совершенно нового формата, демонстрирующий пределы человеческих возможностей с помощью передовой науки, инноваций и медицинских технологий. Ну, то есть турнир, разрешающий использование допинга. Игры на стероидах, соревнования без допинг-контроля, направленные на демонстрацию максимальных возможностей человека с помощью фармакологии. Выступление Алана Уокера будет транслироваться вживую на YouTube-канале артиста, который, кстати, ежемесячно собирает около 1 миллиард просмотров. Недавно музыкант официально преодолел историческую отметку в 100 миллиардов стримов на всех цифровых площадках. Вот такие вот цифры. Его красота под названием Broken Strings на этой неделе возглавляет наш список лучших и любимых. У него плюс 2 пункта. В итоге Broken Strings чемпион недели. Алан Уокер наш номер один. Наш любимый артист и, конечно, любимый хит Broken Strings от него сегодня на этой неделе это именно. Так, аплодируем Алану Уокеру. Ну и, конечно, встречаем трек буквально через мгновение. Я напомню, меня зовут Глеб Глебов. Это Центр ФМ ТОП-20. Чарт лучших и любимых хитов, которые выбираешь исключительно и только ты путем голосования на сайте centrfm.by. Заглядывай туда и не стесняйся. Итоги же слушай абсолютно каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. Ну и, конечно, мы повторяемся по субботам и по воскресеньям для того, чтобы выходные для нас были ярче и музыкальнее. Тебе их только прекрасных, ни в коем случае не скучных. Прямо сейчас лови Алан Уокер. Broken Strings. Хит номер один радио двадцатки этой недели.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: Автор прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: В воскресенье во всех городах вещания Центра ФМ от плюс 21 до плюс 23 ясно. Исключение Гродно, там до плюс 16 с осадками. В столице плюс 23. Берите легкую одежду и планируйте выходные на свежем воздухе.
3: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Белорусский трек.

FM. Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелт. Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио центре.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

Провели выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире

Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: воскресенье во всех городах вещания Центра ФМ от плюс 21 до плюс 23 ясно. Исключение Гродно, там до плюс 16 с осадками, в столице плюс 23. Берите легкую одежду и планируйте выходные на свежем воздухе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центральная станция. This is bigger than techno. Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция», эпизод 74. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один – ритм. Танцуют все. 18+.

Мы прослушали Лили Палмер, Бигаз энд Текна, Марк Сиксма, Брин Дефая, Шарлот Бивит и Серес, Амор, Сендер Вен, Дурн, Инсайт, The Room, Маркус Шульц, Рейв Генератор. А на фоне звучит Адам Бейер и Марк Риф, Love Within, на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Мэтэм, Йоген, Каскейт, Лейтон Джордани и Натали Джейн, Meet Again, Армин Ван Бюрен и Эндрю Байер, Serendipity, а прямо сейчас Above and Beyond и Джастин Суиса, When I Look in Your Eyes.

раритетном танцевальном радиоцентре FM. Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на Центр FM by в радиоплеере by в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит Армин Ван Бюрен и Эндрю Байер «Serendipity». Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие EDM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Биджу, Мама Сита, Дмитрий Вегас, Лайк Майк, Марлон Хофстад, Макина Тайм, в ремиксе от Джоэл Кори, Алеса и Джо, Turn Up The Bass, Sick Individuals, Sunrise, Кайго, Калит и Гриффин, Save My Love, в ремиксе от Медуза, а прямо сейчас Алла

FM, и это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. Центральная станция. К новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Далее наша постоянная рубрика «Белорусский ID-бокс». Кто будет в нем чуть позже. Затем DJ Cuban, Nathan и DJ Terry, Gris 2000, WNW и Axmo Jump to the Stars. А прямо сейчас Vian Conga, Got My Swag. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: центральная станция. IT-бокс. Вы на центральной станции, и наступило время для нашей уже постоянной рубрики ID-Box, где мы представляем горячие новые белорусские релизы. И сегодня у нас белорусский продюсер Палюр и Ника Фокс с красивым вокалом. Трек называется «Зороньки».
1: Всем привет, это проект Палюр и Ника Фокс, и вы слушаете наш новый трек «Зороньки» на центральной станции.

правильно, в белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха! Центральная станция. Вы слушали «Центральную станцию» с Кириллом Таргонским. Далее «Драйв-микс» с Глебом Глебовым. Категория 16+. No, I've done wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: В воскресенье во всех городах вещания центра ФМ от плюс 21 до плюс 23 ясно. Исключение Гродно, там до плюс 16 с осадками. В столице плюс 23. Берите легкую одежду и планируйте выходные на свежем воздухе.
3: По материалам ресурса «Погода Бай». Центр.
4: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
5: Тысяча фриспинов! «Макслайн» без отыгрыша новым игрокам!
6: Подробности на сайте «Макслайн.бай» и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

все выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире.

more, sleep less, drink more, eat less, dance more, sleep less.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз! Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два! До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три! Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравит».

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Далее Drum Code Live с Эйдом Бейер на центре.
3: Категория 16+.
4: This is Drum Code Live with Adam Beyer.
5: Приветствую вас в Drum Code Live. Я Адам Бейер, и это Центр FM, танцевальное радио Беларуси. На этой неделе в шоу мы снова на одном из лучших техно-фестивалей в мире – Time Warp в Мангейме, Германии. Я уже потерял счет тому, сколько раз там играл, каждый раз все по-другому и каким-то образом еще более особенным. В этот раз я выступал после Witch Culture, а затем за пульт стала Эмили Ленц. Это место никогда не разочаровывает, и каждый раз сюда возвращаться особенно приятно. Наслаждался каждой минутой вместе с публикой в этом году. Итак, поехали.

0: It's Adam Beyer, this week recorded live from Time Warp.
1: Это Адам Бейер. Запись на этой неделе — живое выступление с фестиваля Time Warp.

0: слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама. 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Вы слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
2: This is Drum Code Live with Adam Bayer.

0: Live in the Mix from Time Warp. It's me, Adam Beyer, in the mix.
1: Это Адам Бейер. Запись на этой неделе. Живое выступление с фестиваля Time Warp. Только на Центре.

Огромное спасибо публике, которая пришла на фестиваль Time Warp Mix, который вы только что услышали. В этом году она снова подарила мне массу эмоций и приятных впечатлений. Всю информацию о моих ближайших выступлениях, включая все даты на Ибице в этом году, смотрите в моих социальных сетях. На следующей неделе ко мне в гости придет Оскар. А пока хороших вам выходных. И помните, Drum Code навсегда. You've been listening to Drum Code Live. Adam Beyer returns next week. Вы слушали Drum Code Live с Adam Beyer.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Welcome to Hell Deep Radio with Oliver Heldens.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

С возвращением вы на волне «Карма, карма». И это «Центр FM». Все, что отдаешь танцполу, всегда к тебе возвращается. Я Шимза. Где бы вы сейчас ни находились, спасибо, что выбираете нас и соединяетесь с нами через музыку.

Sancho, paga misa. Paga misa, Sancho, paga misa.

0: kicked off on a very high note musically with all the shows we've been doing and everything that's surrounding us in the music industry, man. Wherever you are in the world, stay connected. Follow me on all social platforms. Show love to 10 Ocean.
1: Вы слушали Карма Карма на радио Центр FM со мной. Меня зовут Шинза, ваш еженедельный источник глубокой, глобальной и прогрессивной электронной музыки. Слушайте шоу и помните, уважая музыку, доверяй пути, а карма подоспеет. До следующего раза оставайтесь на связи.
2: Karma Radio with Shimza.
1: Вы слушали радиошоу Карма Карма Радио с Шимза на центре.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.